0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: Поэзия Леонида Петренко.
1: Пожелания поэтам. Мир насмотрелся на поэтов, и мир от них устал давно. Не всем на этом белом свете войти в историю дано. Не все с глубин черпают воду, тяжелый труд черпать с глубин. И много тех, кто дал народу пить воду мертвую с низин. Ведь проще всех черпать из лужи. Здесь ни усилий, ни труда. Здесь пред тобою все снаружи, и не устанешь никогда. Но если хочешь стать достойным великой почести Христа, беги от луж с водой застойной, где всем привычна пустота. Издание мысли ставь на камни, копай усердно в глубину, и будет Бог тобой прославлен, и я, читая, не усну.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Это книга «Исход». Откройте вместе со мной 14 глава. Фараон приблизился и погнался, да, вот мы видим, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне?» О, благословенный муж Моисей! Посмотрите, он в равных обстоятельствах. У него такие же глаза, которые видят море, видят эти же горы, видят того же фараона. Но послушайте, что говорят его уста. Вот что отличает верующего от неверующего, ропщущего от достигающего веры. «Стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам». Не соделает, а соделал вам. Вооруженная армия, 600 колесниц, отобранное войско, несется. Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, ибо египтян, которых вы видите, вы ныне более не увидите вовек». Он говорит, что он еще не видит. Дорогой друг, это тебе пример веры. Заполняй свой разум, свое сердце, свои уста Божьим сильным обетованием.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня мы иногда ожидаем, мы говорим: Господи, ну когда же ты придешь, и всем этим беззаконникам настанет конец? Ну действуй, пожалуйста, своей силой. Просто сорви все эти крыши, разруши все эти дома беззаконников. Мы хотели бы, чтобы Бог так действовал. Сегодня и люди, даже неверующие, говорят: где же Бог ваш всемогущий? Пусть Он будет так действовать. Знаете, наступит такое время, когда будет Бог так действовать. Да, Он имеет эту силу, но пока Он Бог милующий, Он Бог любящий. Он не Бог разрушающий просто направо и налево все.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здравствуйте, с вами снова Суханова Марта, и я продолжу читать вам книгу «Дети, границы, границы». Шаг шестой. Идите до конца. Последний шаг труднее и важнее всех предыдущих. Весь ваш замысел потерпит крах, если вы сами не будете являться личной границей своего ребенка. Все зависит от того, насколько точно вы будете делать то, что

и доставать. Ему необходим взрослый человек, занимающий четкую позицию и предоставляющий ему полную свободу самому выбирать, насколько трудной или насколько приятной станет его жизнь. Это явится его адаптацией. И хотя, когда вы представите свой план, ребенок будет спорить с вами, это еще не настоящая проверка. На том этапе ребенок может подумать, что ваш план – очередная попытка поворчать, выпустить пар. Вы столкнетесь с настоящим сопротивлением, лишь доведя дело до подлинных последствий, когда ребенок перейдет всякие границы. Тут вы должны быть готовы к любым реакциям, таким как шок, неверие, злость, обида, боль, отстраненность, обвинения, попытки противопоставить вас другому родителю и даже ухудшение поведения. Ребенок делает над собой титанические усилия, пропуская реальность через себя. Возможно, он не добавляет вам счастья, но он и сам несчастлив. Происходящая в его душе борьба гораздо ожесточеннее, чем битва с вами. Имейте к нему жалость. Он как овца, не имеющая пастыря, заблудившаяся в собственной незрелости. Марка 6 глава, 34 стих, посмотрите. Нельзя не согласиться с тем, что в этот момент крайне трудно соблюдать последствия. Вы будете чувствовать себя виноватым, противным, негуманным, ненавистным, ненужным, подавленным и нелюбимым. Не отодвигайте границы. Молитесь. Обращайтесь за поддержкой к друзьям. Делайте что угодно, но стойте на своем. Помните, именно через это проходит Бог каждый раз, когда воспитывает нас ради нашего же блага. Мы протестуем, ненавидим его, хнычем, потрясаем кулаками и осуждаем за то, что он так несправедлив. Но он любит нас настолько, что не позволяет нам допустить оплошность и еще больше разрушить самих себя. Соблюдающие последствия, то есть не соблюдающие, а соблюдение последствий. Это коллективное усилие вас и Бога по заботливому воспитанию вашего ребенка. На этом этапе вам полезно было бы задуматься о собственной жизни. Вспомните о тех временах, когда за отсутствие структурности и несоблюдения причинно-следственной связи вы заплатили высокую цену. Вспомните моменты, когда на вас оказывалось чрезмерное давление, когда вы были лишены возможности выбирать, когда вам не давали права принимать самостоятельные решения. На своем нелегком опыте учите ребенка ответственности и правде жизни, не скрывая от него этой правды. Будьте терпеливыми и никогда не прекращайте своих попыток. Ваш ребенок учится жить, а учиться значит многократно повторять одно и то же. Будьте готовы к тому, что ребенок станет не только нарушать границы, но и раз за разом протестовать против последствий. Будьте терпеливыми и к самому себе. Если границы что-то новое для вас, то вы не всегда сумеете доводить до конца. Если границы что-то новое для вас, то вы не всегда сумеете доходить до конца.
в Евреям 5 глава.

глава, 14 стих, говорится: «Твердая же пища, свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Изо всех сил старайтесь не отступить от намеченного пути. Если чувствуете, что больше не в состоянии выдержать, ищите помощи у зрелых друзей, способных разобраться, хватит у вас сил, способностей и характера для решения проблемы, или ваши ожидания нереальны, и только тогда действуйте». Хвалите любые перемены в ребенке. Если процесс проходит правильно, то вы будете замечать в его поведении все меньше плохого и все больше хорошего. Ребенка могут опечалить его ограничения и уязвимость. Излучайте тепло и уверенность. Хотя он с утра до вечера жалуется, тем не менее он изо всех сил старается сформировать границы и оправдать ваши надежды. Не надо заострять внимание на своей любви к ребенку, так как это само собой разумеется. Акцентрируйте внимание ребенка на том, насколько приятнее обходиться без последствий, а также насколько счастливее становиться при этом его, а также насколько счастливее становятся при этом его близкие. Помогите ему понять, что все это делается ради его блага, а не для того, чтобы заслужить его любовь. Соберите всех, кто поддерживал вас, и организуйте празднование в честь успешного возведения границ. Точно определяйте задачи и меняйте занятия. Почувствовав, что ребенок научился держать себя в руках и контролировать свое поведение, вы можете захотеть увеличить свои притязания или сконцентрироваться на другой проблеме. Однако у ребенка не должно складываться ощущение, что ваши с ним отношения крутятся только вокруг границ. Удостоверьтесь, что в них есть место и ласки, и веселью, и свободному времени. Но ребенок должен знать, что задачи личностного роста будут стоять перед ним всю жизнь, и ему надо поступать достойно Бога, во всем угождая ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Сказано в месте Писания Библии, Колоссянам, 1 глава, 10 стих. И вы, и он обязаны участвовать в этом процессе постоянно. Следующий раздел называется «Не слишком ли я опоздал?». Очень важен вопрос, который задают нам родители по поводу формирования границ. А может быть так, что я уже опоздал? Родители, сталкивающиеся серьезнейшими проблемами поведения подростков и совсем взрослых детей, нередко отчаиваются и впадают в уныние. Мы говорим, что начинать поступать правильно по отношению к себе и к своему ребенку никогда не поздно. Более честно и однозначно подходить к понятию ответственности, проявлять большую инициативу в решении проблем, разумно структурировать жизнь своей семьи. Вот основные составляющие духовного и личного роста и самой жизни, проживаемой в свете Божьем. Даже если у ребенка нет проблем с границами, вы должны главным смыслом своей жизни сделать праведность. «Ибо Бог в роде праведных», написано в Псалмах, 13 глава, 5 стих. Имейте в виду, чем меньше ребенок, тем легче делать границы нормой его жизни. Как учит Библия, юность... Не получается перевернуть страничку.
Юность – время воспитания. Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, и когда состареет, сказано в притчах, 22 глава, 6 стих. Чем дольше ребенок живет с иллюзией, что он – Бог, тем больше внутреннее сопротивление ему придется преодолеть, когда настанет момент выбросить эту заманчивую идею из головы. Однако дети есть дети, даже когда они становятся подростками. Ребенок – это человек, еще не ставший взрослым, не обладающий необходимыми навыками и средствами, чтобы управлять своей жизнью. Это означает, чтобы дети не говорили, они несовершенны и не сформированы, и давно пропали бы, если бы Бог не наделил их потребностью у вас, как в посреднике их взросления. Этот наглый, самоуверенный и чёрствый ребенок не может обойтись без вас. Внутренний ваш ребенок нуждается в вас, и в самый разгар его протестов ему больше всего нужно родительское руководство. Зачастую он сам приходит в ужас от собственных неконтролируемых эмоций и поступков и желает, чтобы взрослый человек помог ему научиться сдерживаться и направлять свою жизнь в правильное русло. Преодолевать сопротивление и демонстративное непослушание ребенка – одно из основных задач воспитательного процесса. Преодолевать сопротивление и демонстративное непослушание ребенка – одна из основных задач воспитательного процесса. На каком-то уровне ребенок и сам начинает прекрасно это понимать. Решение разных вопросов требует различных усилий. Если у вас в семье подросток тем более трудный в кавычках, то вам придется затратить массу усилий, чтобы выправить ситуацию. Вам потребуется много времени, сил, денег, а также помощь школы, церкви, душепопечителя, а возможно и судебной системы. Родители 7-летнего ребенка могут обойтись малыми средствами. От родителей же проблемного подростка, проблемного в кавычках, может потребоваться огромное многомесячное напряжение сил для решения возникших проблем. Возможно, вам придется довольствоваться неполными результатами. 16-летний юноша, всю жизнь отличавшийся плохим поведением, может не поступить в престижный вуз, но благодаря вам он приобретет такой важный жизненный опыт, который обеспечит ему значительный личностный рост в течение двух последних лет детства. Он получит возможность увидеть, как нужно управлять своей жизнью и разбираться с проблемой или проблемами, что поможет ему во взрослой жизни. Многим подросткам, чьи родители слишком поздно вмешались в их жизнь, приходится самим стремиться к росту и самим оказывать себе помощь во взрослой жизни. Пока вы находитесь в гнезде, вы защищены от всех жизненных последствий. Ваша самая большая проблема – бестолковые родители. Но когда вы начнете сами платить за жилье, ходить по магазинам и беспокоиться из-за беременности, жизнь представится вам совсем в ином свете. И тогда уже многие подростки должны должным образом воспримут все, что пытались им дать сумасшедшие мама и папа за последние несколько лет, и наконец-то сделают границы неотъемлемой частью своей жизни. Никогда не сдавайтесь, даже в последние годы отрочества своего ребенка. Используйте каждую возможность, потому что дни лукавы, сказано Ефесянам 5:16. Вы единственная мама или единственный папа своего ребенка. Никто в мире не может оказать такого влияния на его душу, какое можете оказать вы. Ваша надежда. Иногда слова «воспитание» и «проблемы»
оказываются не к месту. Возможно, вы просто стараетесь не допустить, чтобы у ребенка были неприятности. А может быть, оказываетесь в затруднительной ситуации, которая лишает вас покоя. Но Бог предвидел это, прекрасно это понимает и хочет помочь вам оказать помощь своему ребенку в формировании границ. Он дал вам и вашему ребенку реальную и полезную надежду на будущее. Эта надежда проявляется следующими способами. Сам Бог. Являясь небесным отцом вашего ребенка, Бог крайне заинтересован в том, чтобы его чадо созрело и превратилось в личность, способную любить, быть ответственной и владеть собой. Бог хочет помочь вам, своему посреднику, в этом процессе. Идите к нему в нужде и мольбе. Просите у него водительства и недостающих вам сил. «С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену», сказано в Псалмах, 17 глава, 30 стих. Его законодательные акты. В своем слове Бог явил нам принципы и законы, определяющие процесс созревания человеческой личности. Наша книга основывается на многих из них. Используйте ее и другую литературу, но самое главное, читайте и изучайте его слово, которое поможет вам структурировать свою жизнь и процесс воспитания ребенка. Вспомни слово твое к рабу твоему, на которое ты повелел мне уповать. Сказано в Псалмах, 118 глава, 49 стих. Его реальность. Так как Бог создал Вселенную в соответствии со своей сущностью, Бог будет складываться, извиняюсь, посмотрела не туда. Честно говоря, я вам скажу, дорогие радиослушатели, мне нужна, конечно, поддержка и помощь. Дальше я нуждаюсь в том, чтобы вы молились. Я сама, конечно, молюсь за мое зрение. Мне бывает трудно читать, но я хочу читать. Зрение, конечно, тут ни при чем. Все дело в том, что мне сделали операцию после реакции каплей на глаза у офтальмолога. Сделали мне операцию после этого, потому что у меня была реакция такая. Внутриглазное давление чрезмерно поднялось, и я начала слепнуть. И уже ослепла. Мне просто восстановили зрение, но на одном глазу или на двух глазах у меня, между делом поделюсь с вами своей проблемой, атрофия глазных нервов. Это значит, что я ограниченно вижу и вижу в тумане. Но, слава Богу, я умею читать все равно, потому что мне частично возвратили способность видеть. Слава Богу. Ожидается следующая операция. Чистка глаза. Чистка хрусталика лазером в октябре месяце. Но я буду всегда на связи все равно. И даст Господь, я буду читать вам. Поэтому поддержите меня в молитве, чтобы медработники с Божьей помощью сделали все как надо. Дорогу мою благословите.
на операцию и обратно, потому что это будет нелегкий путь, 9-часовой перелет на одном самолете, часовой на другом самолете и обратный путь домой. Полное обеспечение Божье. Слава Богу. Я буду очень благодарна вам за поддержку молитвенную. Итак, его реальность. Так как Бог создал Вселенную в соответствии со своей сущностью, жизнь будет складываться лучше, если мы станем все делать по его замыслу. Если мы заботливы и ответственны, если наши души настроены на одну волну с Ним, то перед нами открывается великолепная перспектива благой жизни. Реальность на вашей стороне. Она устроена так, что незрелость вызывает у ребенка дискомфорт, а хозяйское отношение к жизни приносит удовлетворение и ощущение самореализации. Предоставьте ребенку возможность испытывать и то, и другое, чтобы понять, что такое границы. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Сказано в псалмах. Нет, не в псалмах, в притчах. 12 глава, 24 стих. Понимаете, дорогие радиослушатели, когда я смотрю на текст, я, конечно, его вижу. Но иногда мне нужно прям всматриваться, чтобы его увидеть. Ну, сквозь туман и вот ограничения в связи с... как называется, атрофирование глазного нерва или глазных нервов, как правильно называется это состояние. Очень сильно надо присматриваться, потому что иногда бывает, ну, теряю фокус и присматриваюсь. Ну, слава Богу. Хотя мне мой сын говорит: мама, не говори так, как я вам, например, сейчас говорю. Я должна говорить, что у меня 100% зрение, аллилуйя, слава Богу. Провозглашайте, благодарить за это Богу. Бога, то есть. Но это нужда в молитве такая вот. Я тоже не должна скрывать, я считаю так, не скрывать от верующих людей, от церкви. Ну, конечно, благодарю Бога за 100% зрение, и что мои глазные нервы, они не атрофированы, а исцелены ранами Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Богу! Следующий раздел этой книги называется «Его люди». Надежные люди помогут вам оказать помощь своему ребенку. Позвольте им послужить и вам, и ему, наполнив вас обоих любовью, став вашей опорой и поддержкой, дав свое водительство, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Сказано Ефесянам, 4 глава, 16 стих. Ваш ребенок. Хотите – верьте, хотите – нет, но ваш ребенок и есть действующая сила этой самой надежды на рост и ответственность. Бог снабдил его потребностью учиться самому распоряжаться своей жизнью в смирении перед Ним. Он может и не знать об этой потребности, но вы-то о ней знаете. Помните, что вы помогаете совершенствовать Божий образ, который уже заложен в вашем ребенке и нуждается в укоренении. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его. Сказано Бытие 1:27. Используйте эти источники надежды в виде помощи, утешения и руководства, когда ходите его путями и учите ребенка делать то же самое. Еще раз благодарим вас за те жертвы, за которые вам ежедневно приходится идти в процессе воспитания. Да благословит вас Бог. Представляете,
Я закончила читать данную книгу. Я думала еще пару страниц быстрее, быстрее успеть уложиться в свое назначенное время, а оказывается, уже наше чтение подошло к концу этой книги. А у нас еще есть 4 минуты. Ну, я тогда прочитаю еще раз вам то, что написано на обложке этой книги. Помните, процесс воспитания ориентирован не столько на настоящее, сколько на будущее. Вы, родители, готовите ребенка к взрослой жизни. Одна из задач воспитания – представить себе, что будет с ребенком потом. Воспитать ребенка – значит помогать ему в развитии характера, способного обеспечить ему благополучие в будущем. Книга подсказывает, как подготовить ребенка к взрослой жизни, как научить его понимать свои чувства, справляться с собственной импульсивностью, понимать свои истинные потребности, противостоять злу, избавиться от завистливости, стать независимым и честным человеком, без вреда для себя, использовать свободу, которую даст ему взрослая жизнь. Человек, принимающий в расчет реальный мир, это человек душевно здоровый, а тот, кто требует, чтобы реальный мир считался с ним, душевно болен. Доктор Гэндри Клауд и доктор Джон Таунсенд, известные психологи, имеющие обширную частную практику в Калифорнии, авторы многочисленных книг, среди которых «Брак», где проходит граница. Книга так называется «Брак, где проходит граница». Следующая книга «Свидание. Нужны ли границы?». Книга «Фактор матери». Книга «Надежные люди». Книга «Как воспитать замечательного ребенка», «Барьеры» и книга «Не прячьтесь от любви». Ну, на этом я закончила читать книгу «Дети, границы, границы». С вами была Марта Суханова, село Амгуэма, Чукотка. И я вас всех обильно благословляю.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Есть единственный чистый источник, который вымывает из нас всякую грязь. Информация, зрение, слух – это все то, как мы воспринимаем этот мир. И вместе с чем-то добрым, может быть, не таким уж плохим, мы, тем не менее, подхватываем вот эту заразу греха. И она осаждается в нашем сердце. Библия – это единственный чистый источник, который не намывает, а вымывает, удаляет этот грех, конечно, кровью Иисуса Христа. И это единственная плата за наши грехи.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь» Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня мы и закончим изучение книги пророка Даниила. Последние откровения, которые небесный посланник сообщает пророку, характеризуются трагическими событиями в истории как израильского народа, так и во всеобщей истории человечества. Картина беззакония, которая представлена в конце 11 главы, превосходит по своей силе даже то, что известно о богохульстве царя Антиоха. Отсюда многие толкователи Библии делают вывод, что речь здесь, возможно, идет о конце земной истории. Точное истолкование этих пророчеств зависит от исторического контекста. В любом случае, можно увидеть здесь образ Антихриста с его претензиями на высшую авторитарную власть, его самообожествлением и тесным союзом с разного рода нечестием. Конец 11 главы повествует о последней битве, которая станет финалом человеческой истории. Подобно тому, как Даниил и его друзья прошли через испытания, так и народ Божий не избежит страданий. Однако, согласно Завету, он в итоге будет спасен. Обетования Божьи непреложны. Бог хранит свой народ ко спасению. Эта весть надежды и утешения, переданная через Даниила, призвана укрепить верующих всех грядущих эпох. Итак, давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению последних глав книги пророка Даниила. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на заключительную беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем читать 11 главу, в которой записано пророчество о пришествии Антихриста. Этот правитель будет править землей по своему произволу. Он возвеличится выше всякого божества и будет иметь успех у людей, доколе на него не зальется гнев Божий. Послушайте, какую характеристику дает Антихристу 38 стих 11 главы Даниила. «Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь». «И этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями». Кто такой Бог крепостей, о котором пишет здесь Даниил? Ответ на этот вопрос мы получим, обратившись к результатам исследования доктора Ньюэлла, выяснившего, что Кибела и Диана в языческой мифологии нередко изображались в коронах со множеством зубцов, которые символизировали укрепление. Я уверен, что вам тоже случалось видеть изображение этих языческих идолов в коронах, которые символизируют царство этого мира. Антихрист будет воздавать честь Богу крепостей, то есть Богу царств этого мира. Однажды сатана предлагал Христу власть над царствами этого мира. А наш Господь отверг это предложение. Антихрист же примет предложение сатаны и станет диктатором. Мир будет поклоняться сатане в те дни. И все царства мира подчинятся Антихристу, первому диктатору всего мира. Читаем далее, послушайте 39 стих. «И устроит твердую крепость с чужим богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими и землю раздаст в награду». Это, друзья мои, будет время сатаны. Он будет знать, что времени ему дано немного, а потому постарается использовать его как можно интенсивнее. В 12 главе Откровения, стих 12, сказано: «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Антихрист будет лишь орудием в руках сатаны в то время. Он будет править всеми народами и распоряжаться богатствами мира, как ему будет угодно. Он будет своевольным царем и диктатором всего мира. Но его власть не

которого мы пока не можем назвать по имени. Возможно, этот царь объединит под своей властью всю Африку, что не удавалось пока никому, и выступит против Антихриста. Царя Северного определить проще. Он займет место династии Селевкидов, и, как мне кажется, это будет та самая сила, которая описана в 38-39 главах Иезекииля. Северный царь будет участвовать в битве при Армагеддоне, которая будет настоящей войной. Потом северный царь будет уничтожен, потому что Бог осудит этот народ. Обратите также внимание на стихи 41 и 42. «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от рук его только Эдом, Моав и большая часть сынов Аммоновых, и прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская». Когда Антихрист вторгнется в Палестину, прекраснейшую из земель, у него будут проблемы с Эдомом, Моавом и Аммоном. Сегодня эти земли принадлежат арабам, потомкам Исмаила. И в будущем у народа Израиля тоже будут столкновения с ними. Египет и Южный царь сдадутся Антихристу. А об окончании этой баталии пишут нам стихи с 43 по 45. «И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и ефиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища. Но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Антихрист будет распоряжаться богатствами этого мира. Он будет владеть всеми мировыми финансами. Ливия и Эфиопия сдадутся ему, и он получит в свое распоряжение всю Африку. Море — это Средиземное море, а гора преславного святилища — это Иерусалим. Иначе говоря, штаб-квартира Антихриста будет расположена между Средиземным морем и Иерусалимом. Но вскоре он будет уничтожен, когда Господь Иисус Христос вернется на землю. Зло будет побеждено, на земле установится Царство Христа, и люди будут спасены. В следующей 12 главе Даниила завершается описание этого видения. Но я еще раз, друзья мои, призываю вас не использовать текст 12 главы по своему усмотрению, а помнить, что это одно видение, который начинается еще с 10 главы. И из 10 главы однозначно следует, что данное пророчество касается народа Израиля, а описываемые в нем события произойдут в период великой скорби, то есть после того, как Церковь Христова будет восхищена. Итак, читаем завершающую главу книги пророка Даниила. Что же она расскажет нам о великой скорби? Послушайте первый стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди, и до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Использованные здесь слова «в то время» обычно указывают на последние времена. Почему мы считаем, что здесь говорится именно о периоде великой скорби? Да потому что так называл это время Иисус Христос, и Он говорил о Нем в тех же выражениях, что и пророк Даниил. Само словосочетание «последние времена» не означает окончание времени как такового, но с его помощью только яснее подчеркивается цель данного пророчества. Рассказать о временах окончания нынешнего мироустройства и о моменте установления мессианского царства.
Даниил упоминает здесь Михаила.

архангел. Он единственный, кто именуется в Библии титулом архангела. Имя Михаил переводится с древнееврейского как «подобный Богу». Этот архангел сбросит сатану с небес, и он будет защищать народ, как ясно сказано у Даниила. О его деятельности пишет также апостол Иоанн в 12 главе Откровения. «Сынами народа твоего...» Ангел называет, конечно же, израильтян, иначе это выражение не имело бы смысла. Слова «и наступит время тяжкое» обозначают установление великой скорби, о которой наш Господь говорил в 24 главе Матфея. «Но верующие Израиля спасутся». Об этом мы узнаем из 4 стиха 7 главы Откровения. «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». В связи с этим обратите внимание на 2 стих 12 главы Даниила. «И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». «И многие из спящих в прахе земли пробудятся». Верные Богу представители народа израильского, которые будут жить в период великой скорби, не умрут и спасутся вместе с язычниками того времени, принявшими спасение от Бога. А святые Ветхого Завета воскреснут для жизни вечной в конце этого периода. Ветхозаветные святые не воскреснут в момент восхищения церкви. В Писании ясно сказано, что восхищение будет касаться тех, кто, согласно первому посланию к Фессалоникийцам, глава 4, стих 14, «умер в Иисусе». И в 16 стихе той же главы говорится, что «мертвые во Христе воскреснут прежде». Когда церковь будет восхищена и покинет этот мир, ветхозаветные святые еще не воскреснут. Почему? Потому что Христос придет установить свое царство на земле только в конце периода великой скорби. Вот тогда и воскреснут ветхозаветные святые. Авраам, Исаак и Иаков будут жить на земле во время царства Христа. А если бы они воскресли в момент восхищения церкви, им пришлось бы мучиться целых 7 лет. Кроме ветхозаветных святых, которые воскреснут для жизни в царстве Христа, воскреснут и грешники Ветхого Завета. В прочитанных только что стихах говорится, что они воскреснут на вечное поругание и посрамление. Эти люди в конце периода тысячелетнего царства предстанут перед престолом суда. Послушайте 3 стих 12 главы Даниила. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Во мраке великой скорби Божьи слуги будут сиять, как звезды. Сегодня верующий тоже является светом для мира. Вспомните, что написано во 2 главе послания к Филиппийцам, стих 15. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Верные Богу будут Божьими свидетелями на земле в последние времена, и они обратят многих к правде. А правда — это Христос, единственная правда, угодная Богу. Наша собственная праведность — ничто. Мы можем думать, что мы хороши, но Бог так не думает. Мы хлопаем друг друга по плечу и говорим друг другу, какие мы чудесные. Но на самом деле мы просто ворох грязного белья, друзья мои. Богу не угодны наши дела. Ему угодна праведность Христа. А ее мы можем получить только верой. Послушайте 4 стих. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение».
Эти пророчества должны были оставаться запечатанными до последнего времени. И здесь имеется в виду последняя, 70-я седьмина. Мы с вами не очень хорошо понимаем пророчество, потому что еще только приближаемся к этому периоду. Но все откроется нам в свое время. Вот почему апостол Павел призывает нас не заниматься пустым мудрствованием, а ожидать блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ангел говорит, что многие прочитают книгу пророчеств. Лично я считаю, что сегодня многие люди изучают библейские пророчества гораздо интенсивнее, чем когда-либо раньше. Они перечитывают пророчества снова и снова, пытаясь разгадать будущее. И в результате происходит именно то, что предсказывал ангел – умножается ведение. То есть все мы лучше и лучше начинаем понимать пророчество Писания. Читаем далее стихи с 5 по 7. «Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: „Когда будет конец этих чудных происшествий?“ И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». Мы возвращаемся здесь к сцене, которую Даниил описывает в 10 главе. Муж в льняной одежде — это, как мы уже говорили, Христос. С ним еще двое. Один стоит на левом, другой на правом берегу реки Тигр. Один спрашивает, сколько будут длиться все эти события. Христос же отвечает, что они продолжатся 3,5 года, и это будут последние годы 70-й седьмины. Мы также находим здесь довольно странные слова «по совершенном низложении силы народа святого». Возможно, это значит, что бунт Израиля будет сломлен в конце периода великой скорби, и народ вернется к Богу. Послушайте стихи с 8 по 10. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал: „Господин мой, что же после этого будет?“ И отвечал он: „Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво. И не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют“». Даниил видел все это, но не понял, что увидел. Озадаченный, он хочет узнать, что же, собственно, значат все эти люди и события. Но ему снова говорят, что все это произойдет в последние времена, а до тех пор значение событий сокрыто. И далее ангел повторяет многие великие истины, которые действовали во времена Даниила и действуют сейчас. «Многие очистятся». Это значит, что те, кто придет ко Христу, окажутся праведными в глазах Бога. Как записано в послании к Титу, глава 3, стих 5. «Бог спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом». Когда ангел говорит «и не уразумеет сего никто из нечестивых», речь идет о душевном человеке. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. А кто же тогда уразумеет?
Апостол Иоанн в своем Евангелии, глава 16, стих 13, возвещает нам такие слова Христа. «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Именно такой будет мудрость от Бога, ниспосланная людям. И о ней в прочитанных только что стихах из 12 главы Даниила сказано: «А мудрые уразумеют». Эту мудрость уразумеют те, кого Бог по благодати Своей просветил Святым Духом. Послушайте теперь стихи с 11 по 13 из последней главы книги Даниила. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к своему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Друзья мои, трудно переоценить важность этих слов. В 24 главе Евангелия от Матфея, стих 15, Господь Иисус сказал: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». И мерзость запустения будет знаком того, что великая скорбь началась. Идол зверя пробудет в храме 1290 дней. На самом деле, это на 30 дней больше, чем 3,5 года. Последняя часть периода Великой Скорби продлится 1260 дней, и по какой-то непонятной нам причине образ Антихриста пробудет в храме еще 30 дней, хотя сам Антихрист уже будет брошен в огненное озеро. Даниил приводит без объяснений еще одну цифру. Она касается блаженных, которые ожидают. Мы не знаем, как ее объяснить, пока от нас сокрыто значение этих слов. Но когда-нибудь, я думаю, мы все поймем. Ангел говорит Даниилу, что его ждет смерть. И Даниил не увидит возвращения Христа. Но он воскреснет из мертвых, чтобы вступить в тысячелетнее царство. Слова о жребии Даниила означают, что Даниил воскреснет вместе со святыми Ветхого Завета в начале периода тысячелетнего царства. А слова «в конце дней» снова обращают нас к светлому времени установления на земле Царства Христова. И в заключении наших бесед по книге пророка Даниила я хотел бы призвать вас, друзья мои, позаботиться о вашем будущем уже сейчас. Наступит время, когда Иисус придет на землю, чтобы установить свое царство. И наша задача — хранить надежду на Его пришествие и принять дарованное нам спасение. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне –

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Враг, он пришел, он вор, он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. И поймите, его не переделать. Ему участь в озере огненном, вечные мучения. Если бы у Бога был хотя бы один шанс переделать врага душ человеческих, он наверняка это бы употребил. Но враг уже навсегда отпал от Бога. И если сегодня ты думаешь, что ты совершаешь великие дела Божии, и значит враг подвинется, и значит враг переменится, и значит враг станет добрее, ничего подобного.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

Сегодня мы начинаем изучение одного из самых замечательных посланий Нового Завета – послания к евреям. По словам Ходжеса, исследователя Нового Завета, послание к евреям составляет значительную и важную часть новозаветного канона. В неповторимой манере превозносится в нем личность и дело Господа Иисуса Христа, пишет Ходжес. Это послание вносит бесценный вклад в богословские доктрины о воплощении Христа, о его заместительной смерти, а также о его священстве. В послании к евреям прослеживается четкая взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами. При этом автор раскрывает смысл ветхозаветных образов и событий с точки зрения эпохи

0: много времени и отвечают своему назначению, независимо от того, в каких обстоятельствах не возникла эта книга. Итак, давайте приступим к изучению послания к евреям. Текст лекции доктора Маги читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы приступим к изучению еще одного замечательного новозаветного произведения «Послание к евреям». Это произведение имеет настолько большое значение, что я ставлю его в один ряд с посланием апостола Павла к римлянам, которому, на мой взгляд, попросту нет равных среди других новозаветных книг. Приступая к этой серии лекций, я долго размышлял над теми вводными словами, с которых мне бы хотелось начать наше изучение. Дело в том, что мне очень хочется дать этому великому произведению такое введение, которого оно заслуживает. Сейчас передо мной лежат четыре превосходных книги, написанные выдающимися христианскими авторами. Я решил воспользоваться несколькими отрывками из этих произведений в качестве вступления к нашей серии лекций, ибо в каждом из этих произведений содержатся весьма важные для нашего изучения факты и истины. Фактически в этих книгах уже сказано все то, что я хотел бы сказать сегодня вам. Поэтому пусть вместо меня говорят эти замечательные авторы. Для начала мне хотелось бы прочесть вам отрывок из книги Кэмпбелла Моргана под названием «Последнее слово Бога к человеку». Этот богослов пишет: «Послание к евреям приобретает в наши дни особенное значение, поскольку в сегодняшнем мире получают все большее и большее распространение такие представления о нашем Господе Иисусе Христе, которые в значительной степени принижают Его истинное положение, явленное нам в Новом Завете. Чтобы проиллюстрировать смысл моего утверждения, я приведу вам выдержку из одной недавней публикации. Самое лучшее, что мы можем сказать о природе человека, состоит в следующем. Всякий раз, когда люди оказываются в ситуации, разрешить которую возможно только посредством чьей-то добровольной жертвы, когда требуется, чтобы какой-то человек сложил свою жизнь за своих друзей, обязательно отыскивается герой, который предлагает себя в качестве подобной жертвы. Находится еще один Маркус Курций, решающийся броситься с обрыва в пучину. Появляется еще один Сократ, соглашающийся выпить яд. А также появляется новый Христос, добровольно идущий на распятие на Голгофский крест. Я не собираюсь вдаваться в долгую дискуссию на эту тему, но сразу же должен заявить, что упоминание Христа в подобном контексте представляется мне чем-то очень близким к богохульству. Мы вполне можем говорить еще об одном Курции или еще об одном Сократе, но когда мы говорим о новом Христе, наше отношение к Господу не только диссонирует с тем, что пытается донести до нас Новый Завет, но и явно противоречит всему тому, что Священное Писание сообщает нам об уникальности Его личности. На мой взгляд, эти слова доктора Моргана являются замечательным вступлением к разговору о послании к евреям, помогая нам понять, как именно это послание представляет нам нашего Господа и Спасителя. Другой автор, на произведение которого я хочу сослаться, расставляет акценты несколько по-другому. Доктор Уильям Петтингел в начале своей книги «Прикосновение к святыне» пишет: «Начиная от Адама и до Моисея, на протяжении 2500 лет, а также далее, в течение еще 1100 лет, отделявших период Моисея от времен Малахии, пророки говорили людям от лица Бога. Но даже в конце этого периода пророческое откровение о Боге оставалось неполным. Затем, после длительного молчания, продолжавшегося 400 лет, наступила полнота времени.

умен, когда Бог послал своего Сына. И в этом Божьем Сыне откровение Бога сделалось совершенным. Теперь давайте обратимся к третьему избранному мной произведению, где также дается замечательное вступление к посланию к евреям. Я держу в руках книгу доктора Шайлера Инглиша «Осмысление послания к евреям», в которой он пишет. «Послание к евреям – это одно из самых важных произведений Нового Завета, в котором мы находим многие основополагающие доктрины христианской веры. Кроме того, оно является книгой потрясающей логичности и непревзойденной красоты. Когда мы читаем его, это подобно тому, как если бы мы попали в атмосферу самих небес. Изучение этого произведения – подобно употреблению самой твердой духовной пищи, а пребывание в учении этого послания означает переход от младенчества к зрелости познания истин христианской веры и личности самого Христа». А далее доктор Инглиш приводит еще одно наблюдение. В этой единственной в своем роде книги Нового Завета, в которой Господь представлен нам в своей первосвященнической роли, основной темой является высшая слава Иисуса Христа, Сына Божьего и Сына Человеческого. Друзья мои, эта выдержка потрясающе точно передает для нас главную мысль этого послания. А теперь я обращаюсь к четвертому автору, сэру Роберту Андерсону, и хочу прочесть отрывок из его книги «Послание к евреям в свете типологии». Я надеюсь, что в ходе изучения этого послания нам удастся осветить все то, что так успешно удается подчеркнуть в своей работе данному автору. Утверждение, будто бы формальная церковь является истинной лозой, это откровенная, нечестивая ложь отступничества. Представление о том, что церковь является масленичным деревом, это заблуждение, на поводу которого пошло множество христиан в церквях Реформации. Ибо учение Писания утверждает вполне однозначно, что сам Христос является лозой, тогда как Израиль продолжает оставаться его маслиной. «Ибо не отверг Бог народа своего, который он наперед знал», как говорит Павел в своем послании к римлянам. В течение длительного времени Западная Церковь не принимала этого послания, и причину мы находим в этом самом факте. Церковь хотела узурпировать место, предназначенное Израилю. Все обетования Божьи, которые он давал исключительно Израилю, церковь присвоила себе, придав этим обетованиям духовный смысл. Церковь применила данные обетования к себе, отвергая при этом Божьи замыслы относительно народа Израиля. И в результате нет ничего удивительного в том, что в те ранние века в церкви не только преобладали антисемитские настроения, но даже случались настоящие гонения на иудеев. Поэтому любые утверждения, что Бог завершил свою работу с народом Израиля, это печальное заблуждение. И я верю, что данное послание может оказаться полезным для нашего понимания одной великой истины, а именно, что еврей всегда остается евреем. И даже когда он становится христианином, он по-прежнему остается сыном народа Израиля. Когда какой-то человек становится чадом Бога, это не меняет его национальной принадлежности, а вводит его в новое сообщество, называемое церковью. Сегодня Бог призывает к себе новый народ, включающий в себя как иудеев, так и представителей других народов.
И когда этот процесс будет завершен, Бог заберет свою церковь из этого мира и продолжит воплощение своих замыслов относительно Израиля, исполняя все обетования, данные когда-то этому народу, а через них всему остальному миру. На мой взгляд, четыре прочитанных отрывка помогают нам с должным настроением начать разговор о послании к евреям, и я в долгу перед этими четырьмя замечательными авторами, которые так прекрасно представляют нам Слово Бога и Его учение. Говоря об особенностях послания к евреям, необходимо сказать несколько слов о спорах касательно того, является данное произведение посланием или же относится к другой категории литературных произведений. Дело в том, что в этом произведении мы не встречаем слов приветствия, которые характерны для других новозаветных посланий, за исключением, пожалуй, первого послания Иоанна. Послание к евреям имеет все признаки серьезного научного труда, а отнюдь не письма. В нем встречаются длинные философские рассуждения, написанные на чистейшем греческом языке. Размеры этого послания – это еще один аспект, который приближает данное произведение к научному трактату. Так что, на первый взгляд, может показаться, что перед нами находится настоящий научный труд. Однако особая ораторская форма изложения вскоре указывает нам, что на самом деле это произведение представляет собой своего рода проповедь, адресованную какой-то конкретной и хорошо известной автору аудитории. Тем не менее, к концу произведения его гомилетическая форма изменяется, приобретая вид, присущий обычным посланиям. Концовка этого произведения является типичной концовкой послания. Позднее, в ходе нашего изучения, мы обсудим причины, почему приветствие могло быть опущено автором. Собственно, все эти проблемы тесным образом связаны с вопросом об авторстве этого послания. В особенности, когда кто-то пытается отстаивать авторство апостола Павла. Но об этом разговор у нас пойдет несколько позже. Теперь нужно сказать несколько слов о дате написания этого произведения и о возможной аудитории, к которой оно было обращено. В случае послания к евреям дата написания в особенности важна, потому что под вопросом стоит авторство, как мы с вами выясним позднее. Наиболее позднее из возможных дат создания послания к евреям – это 96-й год нашей эры. К сожалению, наиболее раннюю возможную дату с такой же легкостью определить не удается. Во всяком случае, если автор опирался в этом произведении на послание апостола Павла, то оно не могло быть написано ранее 50-го года. Вот почему все приводимые исследователями варианты датировки оказываются заключенными между 50-м и 96-м годами. Такие отцы церкви, как Климент Александрийский, Юстин Мученик и Тертуллиан, были хорошо знакомы с этим посланием и цитировали его. Ко второму столетию это произведение получило очень большую известность и имело очень широкое хождение. Исходя из этого, богословы и историки приводят множество самых различных дат, начиная с 58 года и заканчивая 90-ми годами первого столетия. Многие исследователи, в том числе и весьма авторитетные богословы, придерживается мнения, что оно было написано после 70-го года нашей эры. Некоторые называют такие даты, как 85-й год, а другие даже датируют его 96-м годом. Фактически диапазон разброса датировок, называемых различными исследователями, указывает, что методы, с помощью которых выбирались эти даты, скорее напоминали лотерею, нежели строгий научный подход.
Тем не менее, послание к евреям не могло быть написано после разрушения Иерусалима, которое случилось в 70-м году нашей эры, когда римский император Тит Флавий сравнял Иерусалимский храм с землей. Дело в том, что в послании мы встречаем многочисленные ссылки на ветхозаветные ритуалы как на нечто еще происходившее в то время. И очевидно, что если бы храм был разрушен, должны были бы встречаться какие-то упоминания этого разрушения. После тщательного осмысления всех этих доводов, я пришел для себя к твердому убеждению, что те исследователи, которые датируют данное произведение периодом после разрушения Иерусалима, не в состоянии дать достаточно убедительного объяснения, почему автор никак не упоминает эту катастрофу. Теперь давайте перейдем, пожалуй, к самому интересному для нас вопросу, вопросу об авторстве данного произведения. Вопрос о земном авторе послания к евреям всегда порождал споры и разногласия среди теологов и историков. Если вы знакомы с богословской литературой, вы знаете, что среди исследователей не существует однозначного мнения касательно того, кто именно являлся автором данного произведения. И хотя в некоторых наиболее ранних изданиях Библии это произведение иногда встречается под заглавием «Послание апостола Павла к евреям», вопрос об авторстве все равно не теряет своей актуальности. Как правило, более поздние произведения Священного Писания исправляют эту ошибку и просто называют его посланием или письмом к евреям. Причиной всех этих споров является то, что есть целый ряд факторов, которые весьма не характерны для произведения апостола. Во-первых, в послании попросту отсутствует имя автора. Кроме того, стиль, фразеология и композиция произведения скорее указывают на какого-то другого автора, хотя мысли, изложенные в произведении, несомненно, принадлежат Павлу. Использование автором только греческого перевода Ветхого Завета, а также его позиция по отношению к закону, все это также отличает послание к евреям от всех остальных посланий апостола. Учась в семинарии, я даже написал диссертацию, посвященную вопросу об авторстве послания к евреям, в которой я пытался доказать, что этим автором был именно апостол Павел. На мой взгляд, прежде чем приступать к изучению самого текста этого произведения, нужно обязательно расставить для себя все точки над «и» в данном вопросе. Именно поэтому я намереваюсь посвятить обсуждению вопроса о возможном авторстве две следующие передачи, прежде чем мы, наконец, приступим к изучению самого текста этого произведения. При этом я вполне отдаю себе отчет в том, что, возможно, некоторым моим слушателям будет немного скучно и даже утомительно углубляться во все эти научные и терминологические обоснования. В особенности это справедливо в случае тех радиослушателей, которых на самом деле не очень волнует вопрос об авторстве. И я согласен с этой позицией, ибо, в конце концов, земной автор не столь уж важен. Самое важное – это тот факт, что данное послание является частью богодухновенного слова Бога. Когда, будучи студентом семинарии, я писал свою диссертацию по посланию к евреям, я наивно полагал, что разрешил данную проблему, и что теперь мировая богословская общественность наконец-то придет к признанию, что автором послания к евреям являлся именно апостол Павел. Но я вижу, что сегодня среди исследователей существует столько же разногласий по этому вопросу, сколько их было до выхода в свет моей работы. Интересно, что ни Жан Кальвин, ни Мартин Лютер не признавали авторство Павла, равно как его не признавали многие другие богословы прошлого. С другой стороны, многие теологи считали и считают
Павла автором этого произведения. Однако, как я уже сказал, земной автор не столь уж важен, ибо важно лишь то, что это произведение является частью богодухновенного слова Бога. Невзирая на то, что авторство Павла не может быть утверждено в догматичной манере, существует масса свидетельств в пользу того, что автором все-таки был апостол. Я верю, что есть вполне веские и достаточные причины, объясняющие, почему Павел несколько изменил присущий ему стиль, а также не сообщает в этом послании своего имени. Кроме того, как внутренние, так и внешние свидетельства подтверждают его авторство, и обо всем этом пойдет разговор в наших следующих лекциях. Напоследок я хотел бы добавить несколько слов о теме этого произведения. Кто-то сказал, что послание к римлянам являет нам необходимость христианской веры, тогда как послание к евреям показывает превосходство этой веры. Данная мысль прослеживается на протяжении всего послания и выражается в использовании сравнительной степени «лучше», которая встречается в этом произведении несколько десятков раз. Послание к евреям рассказывает нам, что закон был благ, но что благодать, данная Христом, а также грядущая в будущем слава, будут гораздо лучше. Два стиха особым образом доносят до нас этот лучший путь. В начале третьей главы мы читаем: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». А затем в третьем стихе 12 главы мы находим призыв помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Это именно то, что нам предстоит сделать в ходе изучения послания к евреям. Мы с вами должны постараться, как говорит это послание, уразуметь его, нашего Господа Иисуса Христа. Я убежден, что это является самым важным, что может сделать каждый христианин. Этой мыслью я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему в твоей жизни застой? Подумай, может быть, это молитвенная жизнь? Она не растет? Может быть, это семейные взаимоотношения? Они не растут? Они не улучшаются? Бог живой, и Он дает тебе жизнь. Почему что-то присутствует в твоей жизни, которое тормозит эту жизнь и останавливает тебя? Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Но там же, 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе», уже во Христе Иисусе, прежде чем земля была, вселенная появилась, во Христе Иисусе, который был в недре Отчим, вот во Христе Иисусе. Он создал нас на то, чтобы наша жизнь была преображающей, растущей, развивающейся. Скажите, если ваши дети не растут, вот вы здесь многие родители, вы лучше мне скажете. Разве вас это не обеспокоит? Если церкви не растут, дорогие братья и сестры, если твоя церковь не растет, подумай, что-то не так. Что-то не так в твоей жизни, что-то не так в твоей вере, что-то не так. Потому что Бог движение, развитие, Он говорит, я творю все новое, все живое растет, все живое умножается.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение послания к евреям. В прошлой передаче мы обсуждали проблемы, которые связаны с этим выдающимся произведением Нового Завета. По своему значению, это послание можно поставить в один ряд с посланием к римлянам. Апостол Павел, обращаясь к римлянам, говорит о необходимости веры для христианина. Автор послания к евреям показывает нам превосходство этой веры. Мысль о превосходстве подчеркивается тем, что на протяжении всего послания его автор неоднократно употребляет слово «лучше». В частности, это слово употребляется и тогда, когда речь идет о законе и благодати. Закон благ, но благодать лучше. Поэтому самый лучший способ понять христианские истины – это уразуметь Иисуса Христа. Этот необычный подход к изложению богословских истин делает послание очень важной книгой среди новозаветных произведений. Вот почему проблемы, связанные с авторством и историей написания этого послания, не умаляют его значения. Тем не менее, для того, чтобы получить более точное представление об этом произведении, давайте познакомимся с теми теориями, которые выдвигают исследователи послания к евреям. Слово доктору Маги. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы приступили к изучению послания к евреям. Мы рассмотрели различные общие вопросы, касающиеся темы этого произведения и предполагаемой даты его написания. А также мы выяснили, что это произведение ставит перед исследователями множество проблем, вызывающих непрекращающиеся дискуссии и споры. Часть этих проблем неразрывно связана с вопросом об авторе данного произведения. И рассмотрению данного вопроса я хочу посвятить эту, а также следующую передачу. Мне хочется рассмотреть данную проблему в двух аспектах. Во-первых, мы поговорим о внутренних свидетельствах относительно авторства, которые мы находим в данном послании. А во-вторых, мы обсудим имеющиеся внешние свидетельства на этот счет и попробуем обосновать правдоподобность авторства Павла. Как вы уже поняли из прошлой лекции, лично я являюсь сторонником позиции, признающей за Павлом авторство послания к евреям. Но сегодня я хотел бы рассмотреть доводы, которые выдвигают противники признания апостола автором. Мы постараемся оценить обоснованность этих доводов, а также их надежность. И в нашей следующей лекции мы с вами обсудим те свидетельства, которые, по моему мнению, говорят в пользу авторства Павла. Однако для начала давайте рассмотрим несколько соображений по поводу того, кому могло быть адресовано это произведение? Единогласно признается, что послание к евреям было написано для христиан иудейского происхождения. Но где проживали эти христиане? Это послание вовсе не предназначалось для всех, без исключения евреев, проживавших в то время повсеместно. Оно было написано для конкретной церкви, располагавшееся в каком-то конкретном месте. Об этом нам свидетельствует само послание. Например, мы узнаем, что данная церковь в течение какого-то времени жила по Евангелию, так как в 12 стихе 5 главы написано: «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия». И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Более того, их прошлое поведение вселяло в автора уверенность в их искренности. В 9 стихе 6 главы он пишет: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Также мы узнаем, что эти христиане с добротой и щедростью

заботились о Божьих людях. Кроме того, мы находим в послании много иных частных подробностей, свидетельствующих, что это была конкретная поместная церковь. Но где именно находилась данная церковь? Располагалась она в Палестине или же за ее пределами? Именно вокруг этих вопросов сосредоточена вся дискуссия касательно того, кому было адресовано данное произведение. Как уже было сказано, есть веские свидетельства, указывающие, что первыми читателями были иудеи. Послание подразумевает доскональное знание читателями Ветхого Завета, а также их несомненную принадлежность к этому самому народу, к которому принадлежали иудеи Ветхого Завета. Тем не менее, давайте попытаемся выяснить, кому, а точнее, какой конкретной церкви обращал данное послание автор. Это произведение адресовано евреям. Причем в Новом Завете это слово относилось далеко не ко всем представителям иудейского народа. Оно использовалось в отношении тех людей, которые не только имели иудейское происхождение, но и были тесным образом связаны с иудейскими обычаями, а также говорили на языке, бытовавшем в то время в Палестине. Остальные иудеи, жившие за пределами Палестины, назывались эллинистами, и в 6 главе книги Деяний нам ясно демонстрируется данное разделение. Даже Евсевий, говоря об иудеях, живших на территории Малой Азии, не называл их евреями, а использовал термин «бывшие иудеи». Иоанн Златоуст прямо утверждал, что это послание было адресовано жителям Иерусалима. Даже тот факт, что послание было написано на греческом языке, вовсе не опровергает возможности того, что оно предназначалось для жителей Палестины. Дело в том, что для автора, жившего за пределами Палестины, было вполне естественно использовать общепринятый язык того времени, поскольку проживавшие в Палестине иудеи прекрасно владели греческим языком, который являлся общепринятым средством общения. Другие исследователи придерживаются мнения, что это послание было предназначено не для жителей Палестины, а для евреев, живших в других местах. Но в то же время они признают иудейский характер этого произведения. Кроме того, гонения, которые претерпевали эти люди, угрожавшая им опасность отступничества, а также мнение многих отцов ранней церкви на этот счет, все эти факторы указывают на Палестину, как на весьма вероятное место проживания первых читателей. Но если с адресатами данного послания у нас есть хоть какая-то ясность, по крайней мере, мы знаем, что они были евреями, далеко не все так просто в отношении авторства этого послания. Для начала давайте посмотрим, какие внутренние свидетельства в самом послании могут помочь нам определить его автора. У меня в руках находится большая библейская энциклопедия, где приведена весьма подробная статья по этому вопросу. Я хочу прочитать вам одну небольшую выдержку из этой статьи. «В нашем поиске автора мы вынуждены возвратиться к тем свидетельствам, которые предоставляет нам само послание, то есть к сугубо внутренним свидетельствам. Представляется весьма вероятным, что автор был эллинистом, то есть грекоговорящим иудеем. Он был знаком с писаниями Ветхого Завета, а также с религиозными представлениями и храмовыми традициями еврейского народа. В самом начале послания автор говорит о священной истории, традициях и установлениях этого народа как о своем собственном наследии. Он много рассуждает о них, демонстрируя прекрасную осведомленность и энтузиазм, которые были возможны, хотя и весьма маловероятны для прозелита, и тем более для христианина, пришедшего к вере из язычества.
Однако автор знал Ветхий Завет только на основании Септуагинты, то есть греческого перевода, которого он придерживался даже в тех случаях, когда Септуагинта явно расходилась с оригинальным еврейским текстом. Автор пользуется греческим языком, демонстрируя безупречность стиля и фразеологии, которые в Новом Завете могут быть найдены, пожалуй, только в произведениях Луки. Его рассуждения насыщены смесью еврейских и греческих мыслей, которые чаще всего ассоциируются у нас с трудами Филона. Общий типологический стиль мышления, использование автором аллегорического метода, равно как и употребление многих терминов, которые наиболее характерны для Александрийской школы, все это демонстрирует эллинистический образ мышления. И в то же время фундаментальные доктринальные представления автора послания находятся в полном согласии с учением апостола Павла, а также писаниями апостола Иоанна. Центральное место в произведении отведено Христу, а личность Спасителя возводится на высший пьедестал. Кроме того, взгляд автора на спасительное значение смерти Христа, его понимание общих основ и принципов этического учения Спасителя, а также неприятие автором аскетизма и его уважение к начальникам и учителям в церкви, все это указывает нам на тот факт, что автор принадлежал к христианским кругам, в которых преобладали идеи Павла. Тем не менее, сам автор, равно как и его читатели, никогда не был учеником Иисуса. Однако он получил Евангелие от тех людей, которые были знакомы с самим Господом. Все это вполне соответствовало бы гипотезе об авторстве апостола Павла, если бы не целый ряд аспектов. Так, например, в своих произведениях Павел обычно цитировал Ветхий Завет, пользуясь как оригиналом, еврейским текстом, так и греческой септуагинтой. Однако послание к евреям использует исключительно септуагинту. Еще одно отличие кроется в весьма терпимом отношении автора к закону и постановлениям Ветхого Завета. Для апостола Павла закон Ветхого Завета являлся полной противоположностью и непримиримым врагом Новому Завету. Однако в послании к евреям Ветхий Завет представлен как предвестник, как тень Нового Завета, являющегося новым соглашением с Богом. Я не случайно привел столь длинную выдержку из этой энциклопедии, поскольку основная мысль автора состоит в том, что Павел не мог являться автором. При этом единственное доказательство, которое используется в данной статье, основано на внутренних свидетельствах из самого послания. При этом для автора решающим в определении авторства фактором является его убежденность, что церковные традиции или история не проливают никакого света на данный вопрос. Я решил рассмотреть данный критерий самым первым, поскольку в корне не согласен с автором по поводу этого утверждения. Наоборот, я считаю, что как история, так и традиции церкви имеют в данном вопросе решающий голос. Подобно Шекспиру, мы можем сказать сейчас, что подошли к самому сердцу вопроса. В отношении авторства этого послания мы имеем значительно меньше свидетельств по сравнению с любой другой книгой Нового Завета. В случае прочих новозаветных произведений тоже встречаются определенные проблемы с определением автора, однако всегда можно найти какие-то косвенные свидетельства или некие общие соображения, позволяющие сделать определенные выводы по поводу их авторов. Например, практически все критики признают, что четвертое Евангелие написал некий человек по имени Иоанн. Однако никаких свидетельств подобного рода не существует в отношении автора послания к евреям. И это породило множество самых разных версий и гипотез. Более того,
Можно правомерно утверждать, что лишь несколько персонажей Нового Завета ускользнули от внимания тех многочисленных богословов, которые выдвигали и продолжают выдвигать кандидатов на роль автора послания к евреям. Назывались такие имена, как Аполлос, Петр, Филипп, Силуан, Прескила, Варнава и, конечно, Павел. Все эти люди предлагаются нам как наиболее вероятные авторы. К этому списку мы могли бы добавить имена таких людей, как Лука, Сила, Климент Римский, Аристон и Тит, каждый из которых в разное время тоже выдвигался на роль возможного автора. Из этого списка каждый исследователь вправе сделать свой выбор или же отказаться от какого-либо выбора, как это делают некоторые богословы, заключая, что автором послания являлся один из тех неизвестных нам людей, которых в ранней церкви было больше, чем мы предполагаем. Однако нужно объективно признать, что кроме откровенных домыслов не существует абсолютно никаких оснований, чтобы утверждать в отношении большей части людей из этого списка, что они могли являться авторами. Хотя некоторые из называемых имен могут показаться нам вполне правдоподобными. Рассматривая возможное авторство Луки или Климента, мы можем легко исключить их из списка кандидатов, потому что сравнение их работ с текстом послания к евреям демонстрирует явные отличия в стиле, композиции и общем настрое. О других перечисленных выше кандидатах, за исключением Варнавы, известно так мало, что попросту невозможно сказать что-либо в пользу или против их авторства. Что же касается Варнавы, то он будет фигурировать в трех теориях, о которых я хотел бы сказать несколько слов далее. Дело в том, что касательно авторства послания к евреям в ранней церкви существовало три хорошо сформировавшихся традиции. Представители Александрийской школы отстаивали авторство Павла. Богословы Африканской школы приписывали авторство Варнаве. И, наконец, Рим и Западная церковь поддерживали идею о том, что автором был какой-то неизвестный человек. Что касается мнения представителей Александрийской школы, то оно опиралось на тот факт, что Климент Александрийский упоминал, что один из его учителей приводил ему объяснение причин, по которым апостол Павел не посчитал возможным обратиться к своим читателям под собственным именем. Кроме того, Климент утверждал, что Павел написал это произведение на еврейском, а Лука перевел его на греческий язык. Ориген был согласен с Климентом, однако, зная, что Александрийская точка зрения подвергается критике, он признавал, что автор известен лишь одному Богу. К IV столетию традиция приписывать авторство Павлу твердо утвердилась в Александрии, Сирии и Греции. И эта традиция превалировала до наступления эпохи Просвещения. Евсевий поддерживал традицию авторства Павла точно так же, как Дионисий Александрийский, Александр Александрийский, Афанасий, Кирилл Иерусалимский, Епифаний, а также собор в Лаодике, проходивший в 363 году. Среди тех, кто отвергал авторство Павла, были Ириней, Киприан Карфагенский, Тертулиан, а также пресвитеры Римской церкви. Жан Кальвин не признавал авторство Павла. Он писал: «При всем желании мне не удается привести ни одного довода в пользу того, что автором являлся апостол Павел». Мартин Лютер отстаивал идею авторства Аполлоса в противовес традиционному признанию автором Павла. Так что мы видим, что в данном вопросе исторически царит богатое многоголосие. Представители африканской школы придерживались другой гипотезы, утверждая, что автором послания к евреям был Варнава.
Тертуллиан являлся ведущим сторонником этой теории и без всяких вопросов и сомнений приписывал авторство Варнаве. Нельзя не признать, что это весьма заманчивая гипотеза, поскольку она вполне соответствует характеру Варнавы. Варнава был левитом, родившимся на Кипре, то есть эллинистом по месту своего рождения, но иудеем по национальности, которого весьма интересовало все, связанное с иудейской религией и системой жертвоприношений. Он был спутником Павла, хотя и предпочитал держаться своих собственных взглядов. Само его имя, «Сын утешения», говорит, что он был посредником и миротворцем между старым и новым. Утверждается, что традиция считать автором именно его зародилась и возникла в монтанистских церквях в Азии. Однако мы должны сделать вывод, что эта традиция была вытеснена Александрийской традицией. Поскольку в 393 году Гиппонский собор приписывал авторству Павла всего лишь 13 новозаветных посланий, тогда как в 419 году Карфагенский собор уже признавал за Павлом 14 произведений, что должно было включать и послание к евреям. Как я уже сказал ранее, существует также третья римская традиция по вопросу авторства, которая гласит, что автором являлся какой-то неизвестный нам человек. Друзья мои, я твердо верю в то, что очень важно занять для себя какую-то позицию в вопросе об авторстве, то есть в вопросе об авторитете, на котором держится данное послание. Дело в том, что каноничность этого послания определяется главным образом взглядами на авторство. В свое время это послание было включено в канон именно благодаря авторитету Павла. Поэтому, лишившись данного авторитета, это великое произведение вполне может оказаться исключенным из канона Священного Писания. Завершая эту передачу, посвященную обсуждению общих характеристик и особенностей послания к евреям, мы должны отметить, что это произведение по композиции, структуре и составу, а также по возвышенности рассматриваемых концепций, представляет собой шедевр Нового Завета, хотя по вопросу об авторе в нем действительно нет никаких решающих свидетельств. Только косвенные факторы проливают некий свет на данную проблему. Подобно Шекспиру, мы можем сказать сейчас, что подошли к самому сердцу вопроса. В отношении авторства этого послания мы имеем значительно меньше свидетельств по сравнению с любой другой книгой Нового Завета. В случае прочих новозаветных произведений тоже встречаются определенные проблемы с определением автора. Однако всегда можно найти какие-то косвенные свидетельства или некие общие соображения, позволяющие сделать определенные выводы по поводу их авторов. Итак, друзья мои, в нашей следующей лекции мы постараемся более подробно рассмотреть гипотезу об авторстве Павла. И я надеюсь, что мы сможем убедиться, что эти косвенные факторы указывают нам именно на Павла, как на наиболее вероятного автора послания к евреям. Но в то же время я бы не хотел догматично заявлять, что эти доказательства являются стопроцентными. На этом позвольте мне закончить сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Мне вспоминается история. Мы проработали с моим другом, товарищем Сергеем Ивановым. Я Андрей Петров, а он Сергей Иванов. И, в общем, мы как два брата так. Одним словом, это был Фома неверующий. Это был человек, который говорит: да какой там Бог, вот пока не увижу, не поверю. А ты проверь Бога, Он живой, Он есть в этом мире. Просто люди не хотят Его искать, хотят потреблять только от Него. Вовсе не хотят даже понимать Его законы, что Он хочет от нас, и что Он нам приготовил, что Он есть свет жизни и так далее. Я говорю: ну только сделай это искренне. Знаете, однажды он прибегает вот с такими глазами. Показывает мне: есть, есть. Я говорю: Серег, что с тобой стряслось, ну расскажи. Он говорит: ну вот я загадал. Я сказал: Боже, если ты есть, ты вот дай мне машину. Вот как бы это странно и смешно ни звучало, вы знаете, не прошло, по-моему, двух недель, когда его дядька, у которого была «Волга», выигрывает лотерейный билет. Шестая модель «Жигулей». Дядька просто ему дарит, говорит: знаешь, мне она не нужна, ну куда мне там, гараж только на одну машину. В общем-то, племяннику, любимому. Он прибегает и говорит: есть. Я говорю: но страшно, знаешь, другое. Страшно, что ты удовлетворишься вот этой подачкой. И все. Кто для тебя будет оставаться Богом? Только мост веры соединяет нас с Богом. И по этому каналу к нам течет любовь Божья. Ты увидел свет, это здорово. Но есть полное прозрение. Это посвящение себя Богу.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: У тебя на небесах есть место. У каждого человека на небесах есть место. И это проект Церкви Божией. Это место может быть заполнено тобою и твоей душою, и твоим духом, который воссоединяется с Богом, а может так и остаться только проектом. И это право твое – войти в это домостроительство Божие, быть этим кирпичиком в здании Божьем или нет.

0: добрый пастух.
1: Вы знаете, кто самый большой террорист со стажем? Догадайтесь, в трех раз. Это тот террорист, который со времен грехопадения захватил не 700 человек. Он захватил все человечество. Он захватил в плен и сказал сидеть.
2: По телевидению показывают кадры, когда совершенно мирные люди оказались у террористов в плену. За них требуют выкупа. Если родственники не могут эти деньги привести, что происходит?
1: Время идет, и Садана уничтожает заложников. Он нервничает.
2: Странно и страшно все это видеть.
1: Точно так же, как те террористы. Они говорят, не будете выполнять, начнем расстреливать. И вы знаете, что происходит на протяжении тысячи лет? Сатана уничтожает своих заложников. Не десятками, не сотнями, а миллионами и миллиардами.
0: Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иисус – добрый пастух. Добрый пастух отдает жизнь свою за овец.
3: Интересно, что нашлись люди, которые предложили себя взамен на заложников на Дубровке.
4: Этот поступок, он очень благородный, смелый.
5: Поступок, который достоин уважения.
6: Самоотверженный человек, готовый пожертвовать своей жизнью, своими интересами, своими мечтами, своим будущим.
7: На самом деле, тот человек, которому есть любовь, и способен отдать свою жизнь.
6: Наверняка этому человеку как бы нечего терять по жизни.
5: Если бы мне, наверное, бы такое предложили, ну вот у меня был такой шанс, да, отдать жизнь. Я бы хотела, но я не знаю, смогла ли я.
8: Это определенное состояние души, до которого, дай Бог, всем нам дорасти и уметь положить свою жизнь за тех, кому плохо и кого надо спасти.
9: Мне вспоминаются слова Иисуса. Нет больше любви, чем кто положит душу за брата своего, за друга своего.
10: Этот человек умеет жертвовать собой.
4: Этот поступок очень похож на то, что сделал Иисус для нас всех.
0: Иисус